0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

0: sweet.
1: Не совсем радио. От слова «чипльдук».

Если вас интересует, как называлась песня, только что прозвучавшая в нашем эфире, значит, вы интересующийся, неравнодушный, любознательный и ищущий слушатель. Ну, а сейчас в нашем плейлисте следующая композиция, которая, мы надеемся, вас тоже заинтересует.

0: Внимание! Конотоп. Повторяю. Конотоп. Полтава. Арзамас. Сочи. Инсбрук. Киев. Вашингтон. Нью-Дели. Иваново. Обнинск. Канзас-Сити. Иерусалим. Москва. Алупка. Алушта. Аячо. Оттава. Антананариву. Уагадугу. Усть-Белая. Ямусукро. Остенде. Елец. Дзинань. Нуакшот. Тамуэрт. Толедо. Омск. На 2469-м таунстепе после нечетного нейма Кимры Норберт Коцюбо признал себя побежденным.
1: Мы передавали эндшпиль матча по игре в города между заслуженными мастерами спорта по сити-неймингу Витольдом Кругловым и Норбертом Коцюбо, закончившимся только что в Цюрихе. Продолжаем наше вещание.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты. Чипльдук. И так будет с каждым.

радио Чипльдук. Ужасно смешное.

В эфире радио «Чип и Льдук» прозвучала песня для законченных врушек. А следующий наш трек для любителей ватрушек. –

0: Шипелдюк. Шипелдюк. Шипелдюк. Шипелдюк.
1: Радио, радио.
2: Шипелдюк.
3: Шипелдюк.
0: Шипелдюк.
2: Шипелдюк. Далек.
0: Дюк. Шипелдюк.
1: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипльдук.

0: всякий культурный и образованный человек хорошо знает, что...
1: Что прилагательное «волнительный» восходит к древнеславянским корням, и правильными формами его словоупотребления является отнюдь не «волнующий», а...
0: А «волнабельный», «волнуевский», «волнический», «волнутренный» и «волнашенский».
1: А также «волнябрьский», «волнюнчинский», «волнехьевский», «волныпецкий» и «волнопсицкий».
0: «Волнябчинский», «волныдринский», «волнюхрицкий»,
1: «волнефикский», «волняблинский»
0: и «волнуево-нахренский». Задумайся.
1: Задымайся.
0: И задёмайся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Можно отрывать башку всякому, кто порочит высокое звание гуманиста.
1: Радио Чипы-Дук. Великая гуманистическая революция. Переворот на 360 градусов.

тем, кто не имеет возможности потанцевать под радио «Чип и Льдук» в офисе, на своем рабочем месте, мы рекомендуем под следующий трек ритмично пошуршать фольгой от шоколадки.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.
1: Когда рыбы вышли на воздух, на землю, то почему-то сначала они превратились в таких огромных ящеров, динозавров, которые пугали, которые, может быть, сами себя пугали, и земля дрожала под ними. А потом, странным образом, не знаю, что они там устроили, эти динозавры, но что-то, видимо, устроили, потому что обустроили эту жизнь, потому что потом они все вымерли, оказалось, что не нужны. Пришли мыши, серые мыши в серых костюмах, в серых галстуках, и заселили плотно эту землю. И в этом смысле мы переходим к мышам уже, мне кажется. Я думаю, что олигархов больше не будет, да они не нужны в сущности. Но что-то в это время было героическое, так сказать. Джурасик Парк, он притягивает всеобщее внимание. Поэтому... А что это за танки тут ездят?
0: Павел Лунгин на радио Чипльдук.

Да здравствует Чип и Дейл! Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио! Ура!

Советует специалист. Stereo. Вместо резкого, категоричного «нет» лучше сказать уклончивое и дипломатичное. Почему бы и «да»?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: Чипальдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

0: Последние 10 минут на радио Чипальдок звучала музыка для тех, кто слушает нашу радиостанцию с 7-летнего возраста. Ну, а сейчас...
1: Ну, а сейчас послушайте песню для работы фуганком по мягким породам дерева.

0: because this is the kind of Latin rhythm.
1: Телевизионный спонсор – это человек, который смотрит рекламу, идет на кухню к холодильнику, когда начинается телешоу. Стэнли Дэвис.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

прозвучала музыка для чистки карбюраторов. Нашу музыкальную программу «Радио Чапульдук» продолжает музыкальная композиция для посадки гладиолусов.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: межличностной коммуникации. Диалог.
1: Диалог.
0: Диалог. Беседа двух недалеких, туго соображающих и мало приспособленных к жизни личностей. Диалог.
1: Диалог.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

Не знаем, как легла вам на слух предыдущая композиция, которая предназначалась для домашних занятий с носителем тамильского языка. Зато следующая песня явно должна понравиться каждому уважающему себя вальцовщику стана горячей прокатки. А их среди наших слушателей немало.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если я стану в следующей жизни животным, надеюсь, что это будет какой-нибудь паразит, поскольку мне будет очень просто вжиться в этот образ.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чипльдук. Наконец.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные начали трудиться.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: Суглинок, Молотов, Беркут, Адажио, Фейерверк, Кантри, Нататение, Борода, Аккумулятор, Лангет, Чайковский, Килиманджаро, Галазалин, Шварценеггер, Амбиция, Пенелопа, Ходок, Шариков, Эксгибиционизм, Лайм, Олигарх, Новуходоносор, Бутик, Люмбаго.
1: Мы передавали ответы на кроссворд, опубликованный в субботнем номере газеты «Рационализатор» за 1996 год в исполнении автора-составителя.
0: А также «Фараон».

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Вы слушали музыку для таксидермистов, которая идеально подходит для набивки свежей березовой стружки и пенопропиленовых шариков в шкурке экзотических грызунов.
1: Ну а следующий трек способствует лучшей усвояемости салата с рукколой, тигровыми креветками и чесночными сухариками, слегка спрыснутыми бальзамическим уксусом. Приятного прослушивания!

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук ашкумук.
0: Правильно.
1: Чипльдук ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

Чіпльдук. Що горіть?

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: помощь тем, кто хочет сегодня успешно поскрести по сусекам в своих амбарах, в течение следующего часа на нашем радио будет звучать мелодия в стиле фьюжн.
1: So far away, so like a dream.

0: Цыпель-дук.
1: Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук. Цыпель-дук.
0: Цыпель-дук.
1: Цыпель-дук.
2: Радио Цыпель-дук. Маленькое, большое радио.
1: Цыпель-дук.

0: Дорогие чипль-юзеры, чипль-дукеры, только все вместе мы можем потянуть непосильную ношу бремя поддержки вещания нашего с вами дорогого радио Чипль-Дук.
1: Поддержите радио Чипль-Дук. Способы и методы на нашем сайте.
0: Радио Чипль-Дук и так будет с каждым.

0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпльдук.
1: У меня огромный интерес к России как культуре, которая очень сильно отличается от моей культуры. И это касается всей Европы. Если я сегодня разочарован Западной Европой, я разочарован Россией в таком же самом степени, но я вижу, что те два важных элемента, те два, как можно сказать, легких Европы, может быть, они вместе могут хорошо повлиять на себя. Хорошим, а не плохим. Плохим влияют прекрасно, я это вижу. Из той коррупции, которая олигархов в России, сколько прошло на Запад. А с другой стороны, с того цинизма, который есть в Западе, сколько прошло в Россию. Я бы хотел, чтобы было наоборот. Чтобы Запад от России учился того, в чем Россия сильная. И ее духовную глубину, сердце, которое появляется у русских людей. А чтобы от Запада приходил порядок и уважение к закону и так дальше, и более человеческие отношения человек человеку.
0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е-е-е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы. Дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Сейчас в нашем эфире прозвучит песня для удачного выбора дыни.
1: А перед этим была композиция для рассматривания окон в вечернее время в доме напротив через морской бинокль.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Я бы столько не говорил о себе, если б на свете был еще один человек, которого я бы знал так же хорошо. Генри Дэвид Торо.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

тем, кто сейчас читает вторую главу произведения Виктора Колупаева «Фирменный поезд Фомич», адресуется наша следующая песня.

0: Не все, даже эрудированные люди знают, что...
1: Что в 1870 году археолог Шлиман раскопал в городе...
0: В городе Троя?
1: Останки троянского коня, позволившие, наконец, окончательно установить размеры животного.
0: И его пол.
1: Задумайся.

0: Турин, стадион Делле Альпи.
1: Лос-Анджелес, стендап-комеди.
0: Роттердам, порт. Вестминстер, охота на лис.
1: Вьетнам, монастырь Вингем.
0: Венесуэла, сельва. Штутгарт, ярмарка. Прага, Грачаны.
1: Нью-Йорк, Южный Бронкс.
0: Небраска, бейсбол, кастинг чирлидеров. Москва. Москва. Большая Дмитровка. У входа в радиостанцию Чипльдук.
1: Чипльдук. Мировое радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Слесари-наладчики подвижного состава Барнаульского метрополитена надеются, что следующая композиция станет превосходным подарком укладчицам молотильного цеха, чьей развесочной фабрики номер 3 города Элиста.

0: живете, чипыльдуки?
1: Да, Дим-Тим, помаленьку.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Что детям очень нравится, так это когда их разыгрывают. К примеру, однажды, отправившись с племянником в Диснейленд, я привез его на пепелище старого склада. «О, нет!» – скричал я. «Диснейленд сгорел!» Мальчик плакал, не переставая, но, мне кажется, в глубине души он оценил мою шутку. Потом я повез его в настоящий Диснейленд. Но было уже поздно.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Kiss.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
2: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Помощь тем, кто пока безуспешно пытается иголкой вытащить занозу из второй фаланги второго пальца левой ноги, мы настоятельно советуем послушать песню, которая прозвучит послезавтра в полдень на радио «Чипльдук». А сейчас немного музыки.

0: И теперь несколько слов о спорте. В Японии на острове Хонсю открылся первый чемпионат мира по харакири.
1: Спокойно. Прошу пройти. В отделение?
2: Точно.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиппельдук. Обратно мы самые первые.

Вы слушаете нашу постоянную рубрику «Музыка для прачечных». В ожидании окончания цикла «Сушки и белья» мы надеемся, вам поможет скоротать время наш следующий трек, который так и называется «Тракайский рододендрон».

0: 7, 4, 1, 2, 3, 8, 0, 6, 7, 7, 3, 9, 5, 2, 2, 3.
1: Мы передавали штрих-код, нанесенный на бутылки Pepsi Light, приобретенный гражданином Молдовы Николая Димитряну сегодня в 16 часов 34 минуты в продовольственном киоске на Большой Дорогомиловской улице.

Чипльдук. А смысл?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

в эфире радио Чипальдук. И следующий наш трек прозвучит для продавших на прошлой неделе синюю толстовку Карагути 42-го размера.

радио Чипальдук. Страшно. Смешное.

0: and drops off right into the swamps. Y'all ain't from around here, are you?
1: Пища приходит и уходит, а аппетит остается.
2: Радио Чиппельдук. Великая гастрономическая революция. Переворот на 360 градусов.

Картинка. Меня окружали милые, симпатичные люди. Медленно сжимая кольцо.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: Весь этот час в нашем эфире звучит музыка для боксирующих в левосторонней стойке.
1: Следующий час будет буквально наполнен песнями для молодых невест японского города Канадзава, побратима Иркутска.
0: Надеемся, боксировать им не придется.

0: Чипельдук.
1: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Местами дождь.

ни один человек не стал бы вас слушать, если б не знал, что следом за вами говорить будет он. Эдгар Уотсон.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Для отравившихся грибным чаем ООО «Кармелита» прозвучат следующие 5 композиций. Особое внимание просим обратить на номера 4 и 6.

0: Внимание! Внимание! Все имена, названия населенных пунктов, ведомств и компаний, а также персонажи и события, освещаемые на радио Чиполь-Дук, являются абсолютно вымышленными.
1: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чиполь-Дук считает своей заслугой.
0: Задумайся.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет-радиостанция.
1: Добрая.

Русские пословицы народов мира. На всякий роток не нагонишь вудсток.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были ковбоем и тащили за вашей лошадью человека на привязи, держу пари, вас бы вывело из себя, если бы вы обернулись назад и обнаружили, что он читает газету.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

В нашей любимой рубрике «Музыка не для вас» прозвучит песня для паучка, который ткет сейчас паутинку в углу вашей прихожей.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Русские пословицы народов мира.
1: В мозгах. Правды нет. Присказка сотрудников Института мозга Академии наук.
2: The love of money is the root of all evil.

0: у лукоморья дуб зеленый.
1: Золотая цепь на дубе том,
0: и днем, и ночью кот ученый.
1: Все ходит по цепи кругом,
0: идет направо, песнь заводит.
1: Налево сказку говорит.
0: Там чудеса.
1: Там леший бродит.
0: Русал.

До дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова осталось 197 дней.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не до.

They call me Mr. Funky by the way I make my move.

0: Прозвучала прекрасная мелодия для «Бега стримглав». Ну а следующий саундтрек для музыкального сопровождения модельной стрижки бездомных котов.
1: You believe there are such things as flying saucers, Colonel?
2: Yes, sir.
3: Year of the city, 2274.
4: Карера, どこからやって?

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: календарном графике. Дедлайн. Дедлайн. Полночь 31 декабря. Точнее,
1: 23 часа 59 минут 59 секунд.
0: Крайний, критически допустимый срок прибытия Деда Мороза. Дедлайн.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

По заявкам пешеходов, переходящих Тверскую улицу города Москвы в час пик по подземному переходу в районе Триумфальной площади, прозвучала эта мелодия. А сейчас в эфире «Страстные ритмы» воронежской кадрили.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.
1: Радио Чипльдук. О как!

0: радио «Чипальдук» с удовольствием возвращает вам звучание голосов любимых актеров и режиссеров звезд мирового кинематографа.
1: Джеки Чан на радио «Чипальдук».
2: 动作演员寿命是很短的，我已经是一个神话，我自己已经是个神话，可以，这么多年的还在的站在这边，我希望以后人家看到我就讲成龙是个演员会动作，不是一个动作演员会演戏。
1: Джеки Чан на радио Чипльдук.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Картинка.
1: Под окнами бушевала возмущенная толпа демонстрантов с лозунгами: «Хватит терпеть бездарей, лодырей, дураков и халтурщиков! Пора нам уже, наконец, покончить с собой!»

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук ашкумук.
0: Чипльдук ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Чипльдук ашкумук.
0: Эксбичи Кеймлер. Форева.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: Jessica, Jessica, yeah, man, Jessica, Jessica.
1: Чип-льдук. Шо говорите?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Цыпин дук.
1: Цыпин дук. Цыпин дук. Цыпин дук. Цыпин дук. Цыпин дук. Цыпин дук. Цыпин дук.
0: Цыпин дук.
1: Цыпин дук.
2: Чипльдук. Радио будущего.
1: Цыпин дук.

0: В студии радио «Чипльдук» наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Передаем краткий курс взяток и откатов на сегодня по Москве и Московской области. Освобождение от срочной службы в армии. Осенний призыв $6225 США. Весенний призыв $6458 США. Получение водительских прав в ГИБДД без права вождения, но с выездом на дом – $4000 США. С вождением – $6000, оплата принимается и в евро. Взятка на получение лицензии на дачу взятки без права передачи взятки другому должностному лицу – $4728 США. Откат норвежскому правительству за разработку норвежского нефтяного шельфа в тайне от норвежского парламента. 3 миллиона крон в 2% эквиваленте. И в заключении взятка при Семирике без двух по-прежнему 8 в гору. Подробнее вы можете ознакомиться с курсом взяток и откатов на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго. С вами был Никита Псоев.
2: Now, ladies and gentlemen, tonight in our show we have a group of fellows who've taken this country by storm. And here they are to play for you tonight, so let's give them a big hand. One, two, three.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда читаешь хорошую книгу, возникает ощущение личного присутствия автора, беседующего с тобой. Поэтому я не люблю читать хорошие книги.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

0: rock your body once for me.
1: Electric boogie.
0: Bump and bounce to this sound.
1: Electric boogie.
2: Новое слово
3: в социологии. Новые хрычи.
4: Новые хрычи.
3: Новые русские в зрелом и пожилом возрасте, то есть в настоящее время. Новые хрычи.
5: Новые хрычи.
6: Заклинаю я вас, хмары, громы и хромовыти. Я посылаю вас на лесы и воды. Тут у вас немає сили, немає сили.

відвернув бурю. Іди до мене. Я хочу спокій.